0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети истили немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царствие.

Jako младенец быв ничтоже скверная совершивы, тем же Христос от земли воспримый, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли,

помисное на него стание жестокосердых людей, наречете Гаврииле младенца совершенно, воином небесным добропобедным, да струями кровей твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия

из дому исшедшим лестью ядтя Гаврииле, и во град Белостоку везе, отчистые твои крови, аки зверь хищный жаждой насладитеся, егда же бескровен и мертв был еси, мучителье на ниву житню зелену, близ веси зверки тело твое вергоша, таковому убо подвигу во страдании твоем дивизии.

Все прости отбыв, мученича чистейший, почин еси в скинях небесных звером разное кровопролитие обличив, и яростное нечестие уязвив, радуяся же, воспел еси со всеми страстотерпцы,

безвестне непогребен пребыл еси, тьмы птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело Твое тогда окружаху, обаче, прикоснутися ему никако же дерзающе, псибо мудрые тело Твоем от птиц хищных страх.

Неодержитный страстотерпче млады, егда лютую смерть твою помышляем и чудо преестественное зрим на тебе явленное, якобы младенец быв телом, мужем совершенным терпением страданий твоим явился еси, тем убо подвиг твой страстный умом созерцающе, воспеваем, давшему ти крепость.

на церковный погоспрене соша, и близ церкви веси твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителю и злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся, мы же, дивящися твоему терпению,

Nie pod спудом сокрываемый, но на свешниче Церкви Христовой поставленный и от Бога прославленный явился еси, святый Гаврииле, тьму рассеивающий и Христу противящиеся богоборцы крепко побеждающий.

Благоволение Божие видится на тебе, всем притекающим к тебе, Гаврииле, данную бы тебе благодатью с верою просящих, от всяких напастей охраняешь, от скорби освобождаешь, и всяко прошение с верою приносимое

предал еси праведный дух твой в руце Божие, от страданий упокоеваяся, житийских зол и печалей земных не причастен быв. Осем, праведнем в Бозе упокоении, со умилением воспоминаюш

земнородный, слышанием о муках твоих, кроткий младенче, умиляется, и страсти твоя почитает, церковь же православная мученическую кончину твою прославляет, и о имени твоем святом ликовствует,

Много глаголивая, оком разума смотрящи, и суе глаголивыми усты изъясняющи премудрость творческую, устроения вселенная недоумевают, че со ради страдания непорочных младенцев бывают, мы же, таинству сему дивящися,

всем скорбящим и напастуемым, призывающим же Тебе, младенче, в болезни сущим и матерям, о чадях своих скорбящим, о славу и утешение предстательством Твоим подаеши, тем же за вся благодеяние Твою нам являемая,

Еже приносим ти, Гаврииле, нездовольно к похвалению преславных, во страдании подвигов твоих. Обаче зраще усердие наше и произволение, приносимое нами пение, милостивно прими, над же от грехов и напастей свободи, да чистым сердцем зовем Создателю нашему.

Благодати Божией от утробы Матери Озаренны, нетленен восшел еси к Триипостасному свету, пред ним же ходатайствуй о нашем просвещении, о нем же

Божественную, никогда же оскудевающую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научитны подражати Тебе в чистоте ангельской и незлоби, да направит сердца наша к пламенней молитве и покаянию, да сохранит неврежденны с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесех узреть и славу Божию.

славим Твое в младенчестве телеси незлобивое мужество, ублажаем память Твою, на Тебе боявися слава Христова, слава Церкви православная.

Младенческого незлобья и кротости образе причудный, малого труда сего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешед, вечного мучения избавим.

чудны, малаго трудасего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господем, да водни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения.

Jako mladieniec byw, ніж то же скверна я совершивы, тем же Христос от земли восприймы, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли, сицевая.

друга, а ще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидя, а що от мира бысте были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир.

упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, владыко, гресех наших и помилуйны, милостив бо и человеколюбец Бог еси, и тебе славу

младенческого незлобия хранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестия обличителю, к тебе мы, грешные, молитвенно прибегаем и о гресех своих сокрушающихся, малодушья же своего стыдящихся, любовью зовем ти. Скверн наших не вознушайся, чистоты сый сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю. Но паче сих немощи наша от небес видя, тех исцеление нам Твоею подашь молитвою, и Твоя Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли безропотно крест искушений и злостраданий понести невозможем, обаче и тогда, милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же, и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляй. Не с такого жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих, святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания никоего же благаго деяния принести возможем. Но и таковым умиленным помыслом наша умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави. Вселив в нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божией, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзания демонская и помыслы отчаяния от душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славите нам милосердие.

истинный Бог наш, молитвами пречистые своя Матерь, святых славных и всехвальных апостол, святого мученика, младенца Гавриила, святых и праведных Бог Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и

0: Szanowni słuchacze, na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, a to znak, że nasza audycja dobiega końca. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wspólne popołudnie i wieczór na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję miała przyjemność poprowadzić Państwu Julia Ochrymiuk. A na kolejny program zapraszam w jutrzejsze popołudnie, punktualnie o godzinie 16. Środową audycję poprowadzi ojciec Grzegorz Wasiluk. Za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne, które zakończą dzisiejszy program. Życzymy Państwu dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiluj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wiestiesy, i wsia исполня jest, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселисявны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти истине немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавен от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Богож добре святому імені Твоєму во всі дні живота моєго, і попіру борожчі м'я враги путські і безплотні, і збаві м'я, Господи, от помишлені суетних, осквернюючих м'я і похоті лукавих, як от Твоє і царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне никому ли змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленіся з обізначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим Духом во віки. Амінь. Господи, Цару Небесный, утешителю душа истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и не яко человек, но яко рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клякся, или походих, и в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развечахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасте мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, яко плохи человеколюбец, да с миром да гусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеколюбче Господи, яко ленящо семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мимошедше днес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с Его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же Ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приедешь его славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И после ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаю.

всіх святих Твоїх радів, Богу і душу мою соблюді. Ісусі Христі Боже наш, яко святість і препрославлен во віки, амінь. Господи Боже наш, єже согрешив одні сім словом, ділом і помишленням, яко плахий чоловіко любить спростімі. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя, позри покрывающий и соблюдающий от всякого зла, яко Ты есть и хранитель душам и телесам нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страсти, угаси рожения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови внеси во веки. Аминь. Господи, не лиши мини небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моим розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мой благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моей и помышлений творить и во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть меня и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь обукися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа,
дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожилых повелений Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, соб изначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочие время живота моего без порока пройду и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми проси, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойным я покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее из человеколюбия Твоего, но достойнее из яко осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуешь и ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагоней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощу нам Бога вопущенно, и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ночи, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, как благ и человеколюбец.
ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, боготворящим, богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по великой Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешно.